0: Музыка из Германии, мы просим понимания. КБС, Бобит вас, это наше задание.
1: То есть чем музыка, зором пошел, с кабиной.
2: КБС,
1: он стоит, как мы шикс, как ракеты.
3: Komme wie Tomahawk-Raketen, hinterlasse keine Schäden, denn bin ich mit dir.

постоянно каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.

0: не блин, рожа обкачай, обкачай, обкачай.
1: Viel Spaß mit Tite Konig.

каждый день. Ёбаная эта сука запредельно 20 000. Я ее продам в Россию, над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.